0: Правки по чесуванию сомнений, Кузьма.
1: И не сомнений, не.
0: Тене.
2: India 80, we're 51, 19, or 15. Starting is 8-1, last name is Pulcinary.
1: Down 4.